0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Мы, друзья, вам дарим настроение, а фирма «Шериф» и магазины «Террафта» дарят вам подарки ко Дню автомобилиста. Запускают большую праздничную акцию, что разыгрывают. Три многофункциональных пусковых устройства. Функции какие? Запуск двигателя, компрессор для шин, пауэрбанк для гаджетов, фонарь, а также три премиальных комплекта автохимии, в каждом из которых 14 предметов для ухода за автомобилем. Я думаю, что все автомобилисты, во-первых, они ждут свой праздник, ну а во-вторых, хотят выиграть такие замечательные подарки.
2: Ну а как стать участником розыгрыша? Нужно совершить покупку на сумму от 500 рублей одним чеком в любом супермаркете «Шериф» или магазине «Террафта» в период с 1 октября по 22 включительно. Ну а далее зарегистрировать чек в специальной форме на сайте или воспользоваться QR-кодом. Чем больше зарегистрированных чеков, тем выше шансы на победу, а победители будут объявлены 23 октября случайным образом.
1: Всем желают удачи. На каком сайте необходимо это делать? Заходите на сайт sheriff.md, там есть вся информация о данной акции, ну, либо пишите на День автомобилиста, розыгрыш «Шериф Террафта», я думаю, что поисковик вам найдет и подскажет всю необходимую информацию, где вы можете зарегистрировать чеки, поэтому, друзья, всем удачи, 23 октября случайным образом выберут победителей.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
4: Хватит копить и откладывать! Только в IDC!

0: оценивает не то, насколько песня им понравилась, а среди прочего, насколько хорошо движение соответствует музыке.
1: Итак, есть у нас варианты, что это гимнастика, но гимнастика подошла бы, конечно, по музыке, но это вариант, да. Вариант неправильный. Некоторые вращения выглядят медленнее, чем происходят на самом деле. Во время быстрых вращений спортсмен может совершать несколько оборотов в секунду, когда руки и ноги приближаются к телу, момент инерции уменьшается и вращение ускоряется. То есть это надо еще и физику учить перед тем, как попасть в этот вид спорта.
0: А если во время выступления у спортсменки вылетит шпилька, заколка или резинка, спортсменка получит штрафной балл.
1: Спортсменка получает штрафной балл, ну а наш слушатель Виктор получает подарок, потому что он первым правильно угадал, что это действительно, друзья, фигурное катание. Такой вот вид спорта был загадан нами сегодня. Виктор, вы далеко не уходите из Вайбера. Мы вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок. И напоминаем, что в Тирасполе 9:48 прямо по курсу у нас новости, а затем будем играть в игру, которая называется 2 на 2.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 10 часов. Здравствуйте. День учителя сегодня. Школьники, студенты, в том числе и бывшие, благодарят своих учителей, дарят цветы. С праздником поздравил и президент. Педагогами становятся люди, способные вдохновлять своих учеников на новые успехи, отметил Вадим Красносельский. В поздравлении он подчеркнул, что будущее нашего общества и государства в руках молодого поколения и зависит от того, каким будет это поколение. Учителя своим примером воспитывают трудолюбие, неравнодушие, готовность подставить плечо тем, кому трудно. Именно педагоги формируют личность. Президент поблагодарил учителей от имени всех приднестровцев. Пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия. В эти минуты жители Григориополя идут в поликлинику к кардиологу без записи. Минздрав организовал обследование для всех желающих в рамках Всемирного дня сердца. Он отмечался недавно. У всех врач измерит давление, сатурацию, рост и вес. Изучит кардиограмму и амбулаторную карту, чтобы проконсультировать. Прием продлится до полудня. Общежитие в Гиске отремонтируют после пожара. Это на контроле администрации Бендер. Специалисты накануне все осмотрели. Решили, что на третьем этаже, где вспыхнул огонь, сделают косметический ремонт и заменят счетчики. Работа начнется на этой неделе, уточнили власти Бендер. Пожар в общежитии, напомню, случился в выходные. Десятки жильцов были эвакуированы из-за сильного дыма. Некоторых пришлось спускать с балкона по автолестнице. Серьезно пострадал один человек. Это мужчина, в чьей квартире и случился пожар. Его нашли без сознания на лестнице этажом выше. Сейчас он в реанимации. Причина пожара выясняется. Футболисты «Шерифа» разгромили «Унгены» в контрольном матче. Чемпионат и кубок сейчас на паузе из-за игр сборных. Тренировки тираспольчане разбавили спаррингом с клубом из первой лиги «Унгенами». Игра закончилась со счетом 3-0. Хет-трик оформил Хайдер Асприлья. И о погоде к этому часу. В Тирасполе +13. Оставайтесь с нами.

0: Дальше ей можно подмести пол.
1: Метла.
0: Ага, денег. Да, хорошо. У апельсина есть сверху.
1: Кожура.
0: Да. Так. Купили мы какую-то конфетку, она идет в обертке. Как это обертка?
1: Упаковка.
0: Да, угу, отлично. Так, что же, слова такие. Большая рыба, кусачая, страшная.
1: Акула.
0: Ага. Его забивают молотком.
1: Гвоздь.
0: Ага. Так, борьба между двумя людьми на улице, как называется?
1: Драка.
0: Ага. Так, собака говорит гав, как это тоже называется?
1: Лай.
0: Да, отлично. Ну, вы дадите нам последнее слово или нет?
2: Последнее? Вот шулеры! Сразу видно, команда шулеров. Ну, давайте последнее слово.
0: Ну, смотрите, у нас есть лягушка побольше такая.
1: Жаба.
0: Да.
2: Жаба. А теперь вопрос к шулерам. Там была метла или веник?
0: Метла.
2: А слово «мести» и «метла» — это не однокоренное разве?
0: Ах, вот как ты следишь за нами.
2: И тут...
1: А паук и паутина не вяжут.
0: Ах, вы следите за нами так, точечно.
2: Ну, тут же, когда команда называется «шулеры».
0: Ну все, вычли нам один балл. Представляете, Олег?
2: Надо.
0: Хитрим сегодня, не мы.
2: Надо следить.
1: Денег и «метла» я сказал.
2: Потому что у нас есть энергия. Итак, Александр, вы готовы?
1: Готов.
2: Тогда поехали.
3: Ответный удар.
2: У осы и у пчелы, которым
1: Браво.
2: Она... Так, верно. Это такая штука, его надевают в магазинах, стоит. Показывает одежду в магазине.
1: Манекен.
2: Правильно. Так, двигаемся дальше. Человек, который работает в больнице.
1: Врач.
2: Правильно. Так. В ней, допустим, в цирке животные находятся.
1: Клетка,
2: верно. Когда мы кого-то вызываем в борьбе на шпагах, это что?
1: Дуэль,
2: верно. Есть лево, а есть?
1: Право.
2: Верно. Вот юность, а перед юностью что?
1: Детство.
2: Верно. Такой большой, на нем что-то написано, может быть?
1: Плакат,
2: правильно. Так, мы с вами кто?
1: Команда,
2: верно. Человек, который выступает в гимнастике, как его называют?
1: Спортсмен.
2: Нет, еще?
1: Гимнаст.
2: Ладно, пропустим, это
1: акробат.
2: Атлет. Так, а у нас что, закончилось время?
0: Ну, вот так бывает.
2: А как это так? У нас же было много энергии. Но нам не хватило с вами для того, чтобы опередить этих шулеров. Потому что у них получилось на один балл, на один всего лишь балл. Я уверен, что где-то там...
0: А вот если бы вы наш балл не забрали, было бы на целых два балла.
2: Где-то там вот что-то нечестно, но поверим на этот раз, что все честно. Александр, мы с вами занимаем второе место. Давайте нам аплодисменты. Также эти аплодисменты Олегу и Соне. Александр, кому будут приветы?
1: Всему Приднестровью, прекрасным солнечным днем. Всем удачи.
2: Всем удачи. И Олег на правах победителя. Кому привет от вас?
4: Хочу сказать всем, кто меня сейчас слышит, всему Приднестровью. Большой привет вам и всей команде 107 и 7.
2: Вам тоже большой привет. Оставайтесь на линии. За эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: 10.46 в столице. Вы слушаете радио Интрафэм. Шоу «Хорошее начало». В студии Александр Волков, София Шерсвит. Наша эфирная смена подходит к своему завершению. Всем желаем замечательного понедельника. Рабочая неделя только началась. Не забудьте сегодня поздравить учителей, потому что сегодня День учителя. Я думаю, им будет очень приятно, даже если вы просто позвоните. А если еще и цветы принесете, то будет приятно вдвойне. Друзья, всем всего самого замечательного. Встретимся в эфире уже завтра. Всем пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица Приднестровья, 11 часов, в эфире новости. Братьев Кладминов из Слободзеи задержали оперативники, причем с мастер-кладом. В нем было 40 свертков с гашишем по полграмма в каждом. Раскладкой наркотиков по селам Слободзейского района и пригороду Тирасполя промышлял младший из братьев, ему 23. Периодически он сам употреблял наркотики, а потом решил подзаработать на раскладке. Продержался около месяца. В день задержания старший решил пойти с ним, чтобы не скучно было и денег заработать. $100. Оба под стражей. За сбыт наркотиков братьям из Слободзеи грозит до 20 лет лишения свободы. В Тирасполе затруднен проезд по Карвалибнихта в районе Бородинки. В утренний час пик там наблюдались заторы, в том числе из-за мелких аварий. Улица Правда, напомню, полностью перекрыта, она в ремонте, поэтому весь транспортный поток перенаправлен на Либнихта, включая троллейбусы. Двойка изменила схему движения на время работ дорожников. В сторону балки по Либнихта троллейбусы едут до перекрестка Шевченко. Это рядом с Зеленым рынком. Проезжают у площади Суворова и далее по привычному маршруту. Обратно в сторону Западного двойка едет только по Либнихта. На маршруте работают 5 троллейбусов. Интервал движения не превышает 25 минут. Уточняем.

Отменяет госадминистрация Тирасполя. Изменения рассчитаны на неделю. Продолжаем выпуск. На рыбалку за помидорами. Это реалии Днестра. Кусты томатов выросли на камнях у набережной Тирасполя. Кадры довольно неожиданной находки опубликовал ТСВ в соцсетях. Вода отступила, и в иле реки взошло несколько кустов. Более того, они уже с плодами. Днестр упал как никогда раньше. Уровень реки самый низкий за всю историю метеонаблюдений. В русле много отмелей, островов, можно и вброд перейти. Многие так и пытаются поступить. И еще внимательно обследуют берега в поисках утонувших сокровищ. Правда, иногда они опасные. Вчера у Бендер был найден еще один боеприпас времен Великой Отечественной. И о погоде. Бабье лето продолжается. На этой неделе днем ожидается до 25 тепла и без осадков, уточнил директор гидрометцентра Виталий Кольвенко. Ночью и по утрам местами возможен туман из-за перепада температур. Сейчас в Тирасполе 16 тепла. Оставайтесь с нами.

0: Ну, на часах тем временем 11.15, радио Интро ФМ в ваших приемниках и настрой. Настрой замечательный. Настрой на понедельник, на хорошую неделю, на замечательную погоду тоже. Ну, только представьте, да, на календаре уже 5 октября, а все еще как будто бы очень хорошо. Ну, по крайней мере, днем. Утром не так, конечно, классно, но днем вполне себе комфортно.
1: Тем не менее, еще комфортнее находиться в нашей компании. Здесь на читателя 107.7 ФМ Ольга Пшенична, Вячеслав Мишин работают в студии. Для вас, и да, мы начинаем эту рабочую неделю с прекрасного праздника, с Дня Учителя. Давайте поаплодируем всем тем, кто посвятил даже часть своей жизни преподаванию, тому, чтобы научить темные головы хоть чему-нибудь в этой жизни. Дорогие наши учителя, педагоги, терпения вам желаем, конечно же, денежек побольше. Вот побольше хотелось бы, конечно, зарплату всем тем, кто имеет дело с детьми. Это не просто, это очень ответственно. Поэтому, друзья, впереди у нас программа по заявочкам. Пишите свои поздравления учителям любимым и всем, кто имеет отношение к этому замечательному празднику. Ну, а мы продолжаем эфир.

лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, удалит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век, лишь любовь.

Ну а мы продолжаем вещание. И тут полезная информация для жителей столицы. У троллейбуса номер 2 изменилась схема движения на неделю из ремонта дороги на Правде. Если вдруг вы еще не в курсе, то да, Правду ремонтируют. Нужно объезжать. И если вы попали в данную ситуацию и хотите проехать через дворы, например, как я сегодня, там тоже идет ремонт. Так что учитывайте, пожалуйста, эти моменты. Так, значит, на балку троллейбус едет по Карла Либкнехта, поворачивает на Шевченко, заезжает на площадь Суворова и дальше двигается по Покровской. Ну а в сторону Западного двойка двигается строго по Карла Либкнехта. Учитывайте это, если планируете куда-то выезжать. Вот такие вот нюансы с дорогами сейчас происходят. Если где-то есть еще перекрытие, пишите Viber +33 533 6177.

Маршрутки Тирасполя вслед за троллейбусом «Двойка» изменили схему проезда. Речь идет о девятках, маршрутке «Двойки», а также о междугородней двадцатке. Направление центра они едут по Липнихта.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Ну что, вот она, программа по вашим заявкам, и полетели сообщения. Добрый день, прошу поздравить учителей школы номер 2 города Дубасары с профессиональным праздником. Днем учителя, особенно выделите учителей начальных классов и пожелательно. И, дорогие наши учителя, спасибо за ваш благородный труд, мудрость и чуткость. Вы не просто даете знания, вы помогаете детям верить в себя, думать и находить свой путь. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, гармонии в душе и благодарных учеников. С уважением, ваш друг Юрий Иванов. Вот такое приятное сообщение уже пришло. И еще одно от Эммы. Здравствуйте, гимназия номер 2 города Бендеры хочет поздравить с днем учителя Драбко Юлию Николаевну. Уважаемая Юлия Николаевна, поздравляем вас с праздником. Большое вам спасибо за ваш труд, заботу и терпение. Работа с детьми – это действительно нелегкий труд, а особенно с подростками. Мы очень ценим все, что вы для них делаете. С праздником вас! Желаем здоровья, счастья, благодарных учеников и побольше поводов улыбаться. Так, ну и еще одно сообщение у нас от Анастасии. Дорогая Диана Борисовна, ученики 4 А класса города Дубасары поздравляют вас с днем учителя. Желаем вам здоровья, счастья, терпения, радости и побольше поводов для улыбки. Спасибо вам за знания, доброту и заботу. Мы вас очень любим и ценим. Вот такие приятности летят, и это замечательно. Ну что ж, есть еще время для того, чтобы поздравить своего учителя или учителя своих детей. В общем, неважно. Поздравляйте с праздником, присылайте теплые сообщения, ну а мы их обязательно зачитаем.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер ФМ.
6: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

Ну что ж, пробежимся еще немножечко по приветам. Наталья пишет: привет, наше любимое радио. Вот приятно всегда, когда именно с таких слов начинается сообщение. Хочу поздравить с помощью вас мою первую учительницу Ганжей Наталью Николаевну. Как это было давно, но я помню свой первый звонок, первый урок и нашу всю любимую учительницу. Так написано. Как учила нас писать первые слова. Мама, папа, мир. Передаю огромный привет Ближнехуторской школе и всем учителям, кто сейчас работает и которые уже на заслуженной пенсии. Желаю, точнее, главное здоровья, терпения, благополучия и послушных учеников. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Доредос», «Шоколад». Вот, пожалуйста, давайте послушаем.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12.15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: слушай, пока горячее.
1: А ты взрывайся салютами, ненавидь так же люто и извини, что запутал, ведь я запутался.

0: гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского.

часа дня в республике. Здравствуйте. Троллейбус «Двойка» в Тирасполе всю неделю будет ходить по Карла Либкнехта. На улице «Правды» сейчас ремонт дороги. Маршрутки, кроме «Десятки», тоже на «Правду» не заезжают. Троллейбус «Двойка» на Западный будет ехать по Карла Либкнехта, а по дороге на Балку будет поворачивать на Покровскую на перекрестке Шевченко. На неделю изменилась схема движения и маршрутных такси. Городские маршрутки 2, 6, 9, 9А и 20 теперь на «Правду» не заезжают. Они идут по Карла Либкнехта, сворачивают на Энгельса и снова выезжают.

На Покровскую десятка ходит по обычному маршруту. Другим темам. День оперативника сегодня. В Бендерах почтили память сотрудников уголовного розыска, которые погибли при исполнении служебного долга. Памятный знак установлен на перекрестке улиц Коммунистической и Дзержинского, на месте, где в 94-м погибли Александр Кондратюк и Юрий Рулдугин, задерживая особо опасного преступника. Сегодня действующие оперативники, ветераны УГРО, принесли цветы к месту гибели милиционеров, почтили память минутой молчания. Серию квартирных краж раскрыли в Тирасполе. Преступниками оказались граждане Грузии. Они орудовали в Приднестровье с августа. Подбирали ключи или взламывали замки. Выносили из квартир только деньги и золото. Продолжалось это около двух недель, сообщил ТСВ начальник управления уголовного розыска. Личности грабителей установлены. Они находятся на территории Молдовы. Наши оперативники сообщили об этом молдавским коллегам. Прямого взаимодействия между правоохранителями по-прежнему нет. Кишинев не желает бороться с преступностью совместно с Тирасполем. В том числе в вопросе наркотрафика. По поручению Виталия Нягу милиция усилила работу в этом направлении. Объемы наркотиков, которые пытаются провести в Приднестровье, снизились, а число раскрытых дел выросло. Продолжаем выпуск. Академия футбола «Шериф» набирает юных футболистов и приглашает ребят от 4 до 6 лет на бесплатные тренировки. На старте ребенку нужны только бутсы, шорты и футболка. А спустя год, когда начинаются турниры и выездные игры, Академия бесплатно выдает каждому игроку комплект формы. Чтобы поступить в Академию футбола, нужно прийти на пробную тренировку. Тренер оценит физические навыки, проверит координацию ребенка. Запись в Академию ведется по номеру телефона 775-509-81. И о погоде. В Тирасполе плюс 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Очередной осенний понедельник, друзья, встречаем вместе в компании «Радио Интер ФМ». Правильный выбор, чтобы настроились на 107.7. Впереди много всего интересного. Самое главное – это замечательная музыка, которая здесь звучит 24 на 7. Ну и, конечно же, интересная информация, с которой делятся ваши любимые диджеи. Полетели, ребятки, полетели.

0: скоро, в следующем году.
1: У нас есть время?
0: А, кстати, 27-й год, а что тут осталось?
1: Слушай, тут ничего, это, когда они...
0: Когда они начали.
1: Оп,
0: война, мир, все, GPT все сделал, и все отлично. 18 февраля планируется премьера данной картины. В общем, поживем и увидим, посмотрим.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Суворовцы сегодня впервые получили российские аттестаты. Документы 46 ребятам, 9 и 11-классникам вручил зампред правительства Виталий Нягу. Это не просто вручение аттестатов, это награда для каждого из вас и признание училища в российском образовательном пространстве, отметил вице-премьер. Выдавать аттестаты российского образца стали после того, как учебные заведения республики прошли российскую аккредитацию. Церемонии вручения документов уже состоялись во многих городах республики. Одностороннее движение организовали в Бендерах на кругу у пивзавода. Сделано это для удобства водителей на время ремонтных работ. Из центра до таможни на Каушаны можно доехать по улице Дружбы, затем по улице 40 лет МССР и в сторону КПП. Обратный путь по другой дороге. С улицы 40 лет МССР нужно будет свернуть на Космонавтов и далее на Коммунистическую. Ограничения временные, сообщает госадминистрация Бендер. Временно изменена схема движения нескольких маршруток. Это номер 3, 5, 10 и 12.

Продолжаем выпуск. 15 тысяч рублей штрафа ждет жителя Рыбницкого района. Он незаконно срубил 16 дубов. Так мужчина готовился к зиме. Половину дров оставил себе, остальное продал соседу. После того, как определят ущерб, черному лесорубу назначат наказание. В Приднестровье рубить деревья запрещено, даже сухие, за дубы наказание самое суровое. На восстановление дубрав из госбюджета выделяются сотни тысяч рублей. В октябре у нас наступило лето. Днем температура доходит почти до плюс 25. Тут нет никакой аномалии, уточняют синоптики. Среднесуточная температура октября укладывается в рамки нормы. Все дело в огромной амплитуде между дневной и ночной. Днем практически лето, а вот ночью без 5 минут зима. На выходе нормальная температура. Греться нам еще до конца этой недели. Затем придет холодный фронт циклона. Температура упадет и даже ожидаются осадки. Затем на середину октября прогнозируется вторая волна бабьего лета. Ну а сейчас в Тирасполе плюс 24. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: тебе на моторчике, значит, не появится вот эта вся история, что ты там включил и побежал. То есть тебе все-таки твои ноги, да, есть. То есть ты таким образом должен передвигаться. В общем, пока дата выхода вот этих самых карбоновых суперкроссовок неизвестна, но наш вам
1: совет... Но вы уже совет... в свой виш-лист добавили, уже желаете.
0: Абсолютно. Ну, я думаю, что они будут и как крыло от самолета стоить. Тут дело не в этом. Мы что, про спорт? О, спорт и мир. Правильно?
1: Это, мир,
0: это
1: да.
0: Же хорошо. Раньше начнем, раньше появятся кубики, может быть, на прессе. Ну, может быть, да, понимаете. Да и вы чувствуете себя будете совсем по-другому. Поверьте мне.
1: И опять на меня смотрят.
0: Да, поверьте мне. Займитесь спортом.
1: Слушай, а то, что вот мы работаем на спорткомплексе, это считается, что мы уже как будто бы в спорте?
0: Технически, да. Ну, типа, как теоретически, давайте так. А технически нет. Ну, начинать нужно с малого, да. То есть я хожу на спорткомплекс, да, не уточняю, что делать там, да. Но если вы еще начнете ходить на спорткомплекс заниматься спортом.
1: В следующей серии, как ты.
0: Да, то тогда это будет уже совсем другая история.

делим пополам. Просто убежим от суеты. И только я, только ты, только мы, только рай. Тот, что один у нас на двоих. Мы с тобой вместе разделим сны в глазах твоих. Этот миг, просто обещай мне, что будешь рядом, несмотря ни

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
2: Осенний сезон уже начался. Самое время пересмотреть любимые образы и добавить новые детали. В ювелирной сети «Ауреола» скидки до 20% на весь ассортимент до 31 октября. Украшения на любой случай, для себя, для особенного момента или в подарок. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Чистите зубы каждый день, но на них все равно появляется налет. Со временем мягкий налет может превратиться в зубной камень, который обычной щеткой уже не убрать. Профессиональная чистка помогает удалить то, с чем домашний уход не справляется. А еще это безопасный способ вернуть зубам чистоту и свежесть. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
5: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Но я любил, я скучал.
1: Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость.
0: Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переиграешь. И бежать мне больше некуда, некому, незачем.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 18 часов в республике. Здравствуйте. Президент поздравил всех приднестровских учителей с профессиональным праздником. С особой теплотой он вспомнил учительский состав Бендерской школы, в которой учился сам, отметив, что о каждом педагоге говорит с особой благодарностью. Учителя не только учат, они своим примером воспитывают трудолюбие, неравнодушие, готовность подставить плечо тем, кому трудно, считает президент. Ваши знания и опыт, безграничное терпение вызывают глубокое уважение. «Ваша благородная миссия заслуживает самых теплых слов благодарности», сказал Вадим Красносельский и поблагодарил учителей за труд. Суворовцы сегодня впервые получили российские аттестаты и документы. 46 ребятам, 9 11-классникам вручил зампред правительства Виталий Нягу. «Это не просто вручение аттестатов, это награда для каждого из вас и признание училища в российском образовательном пространстве», отметил вице-премьер. Выдавать аттестаты российского образца стали после того, как учебные заведения республики прошли российскую аккредитацию. Церемонии вручения документов уже состоялись во многих городах республики. К другим новостям. 7-летнего мальчика сбили в Тирасполе, он внезапно выбежал на проезжую часть перед машиной. Водитель «Шкоды» не успел среагировать. Скорость была небольшой, поэтому у ребенка небольшие ушибы, а машина не получила повреждений. Мальчика доставили в больницу и осмотрели, госпитализация ему не потребовалась. Продолжаем. В октябре у нас наступило лето. Днем температура доходит почти до плюс 2.

Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.

0: Мама, ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: У любви нет сезона, любовь всегда вовремя. Именно поэтому ювелирная сеть «Ауреола» подготовила специальное предложение на обручальные кольца. При покупке двух колец второе со скидкой 40%. Любите и будьте любимы. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Подарок рыбничанам. Обои.

0: мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й. Осенний сезон уже начался. Самое время пересмотреть любимые образы и добавить новые детали. В ювелирной сети «Ауреола» скидки до 20% на весь ассортимент до 31 октября. Украшения на любой случай, для себя, для особенного момента или в подарок. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
1: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
2: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-50-08.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
5: Устали от условий на минималках?
6: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Есть такая замечательная композиция, которая начинается со слов «Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте». На данный момент мы все сделаем наоборот. «До свидания, мы говорим вам до свидания». Все, пока. Ну, хватит, до новых встреч.
1: Пока-пока-пока.
0: Завтра что будем делать?
1: Утром. А завтра, друзья,
0: что
1: у нас шоу утром? «Хорошее начало».
0: С
1: гороскоп.
0: С кем будешь делать?
1: Эльдар Амрианна.
0: «Хорошее начало». Да-да-да, это мы будем здесь. Рано утречком придем. Да-да, действительно, есть и гороскоп, есть и интересная информация про праздники.
1: Гадать
0: есть.
1: Будем по книге. Да, друзья, как... пишите уже
0: а
1: сейчас
0: эту,
1: вопросы.
0: А возьмем нашу эту вот,
1: ну,
0: непокорную.
1: Непокорная.
0: Беатрис Молл, кажется, да, если у меня память не изменяет. Хорошая
1: книжка. Не утащил из студии?
0: Не, отсюда вижу ее. Вот левым глазом вижу, что Беатрис на меня смотрит. И говорит, погадайте завтра по мне. А мы говорим ей с удовольствием. До завтра.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало». Гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Пью кофе. Смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию Загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Санстудио. Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Реклама на Интер-ФМ.